0: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: I'm Dr. Anthony Lizowitz, and this is Climate Connections. In 2012, Superstorm Sandy caused record-setting storm surge flooding in New York City. The devastating event prompted city officials to invest in protecting the city from future storms.
2: What we see is that people tend to prepare for extreme weather after they've experienced extreme weather.
1: But Aaron Coughlin de Perez of Tufts University says that as climate change causes more extreme weather, cities should not wait for that kind of terrible wake-up call to get prepared. In a 2025 study, she and co-authors used climate models to identify possible but never-before-seen events across several cities. For example, in Montgomery County, Alabama, models show that a future heat wave could reach almost 110 degrees, and an early spring storm could drop more than 8 inches of rain in a single day.
2: The goal of this modeling is to try to show people, here are examples of events that you probably want to prepare for, and try to help with that imagination of how the event could unfold and what we need to do to be ready in advance.
1: She says if people use past disasters as their guide for what to expect,
2: then we're driving forward while looking in the rearview mirror.
1: Climate Connections is produced by the Yale Center for Environmental Communication. To learn more about climate change, visit climateconnections.org.
3: NBC News Radio, I'm Scott Carr. Parts of the Ohio Valley and Mid-Atlantic face more flood threats tonight. Level 2 out of 4 flash flood risks cover parts of Ohio, Kentucky, Virginia, and nearly all of West Virginia. Forecasters say there's a threat of damaging wind gusts in Tennessee and North Carolina. This as flash flooding across Indiana is finally beginning to recede. 7 people died as the result of the flooding over the weekend. President Trump says Iran should surrender as the 60-day negotiation period between the countries ends. Trump tells Fox News that Iran should raise the white flag of surrender as the deal aimed to put a pause on fighting, as well as reopen the Strait of Hormuz, has expired. Trump went on to say he has no schedule and that he's not in a hurry to end the war with Iran. The Ethics Committee in the U.S. House has confirmed it's investigating Democratic Representative Jimmy Gomez of California for alleged sexual misconduct. Here's Dina Kodiak.
4: The committee says it's reviewing claims that Gomez may have acted inappropriately with a House staffer. The committee did say that opening an investigation does not mean Gomez broke any rules. The investigation began after reports claimed Gomez was seen kissing a younger aide in 2023. More allegations surfaced during the committee's review. And today, Gomez admitted to mistakes but denies breaking any laws or rules. I'm Dina Kodiak.
3: A preliminary autopsy on American actor Hayden Panettiere has found no signs of trauma that contributed to her death. The 36-year-old was found unresponsive Sunday inside a home in Greenville, South Carolina. Multiple reports say Panettiere died from an apparent drug overdose, though the official cause and manner of her death are pending further investigation. 3 states will hold primaries on Tuesday, while California holds a special U.S. House election. There will be primary races in Alaska, Wyoming, and Florida. Scott Carr, NBC News Radio. Opening statements are set for Tuesday in Oakland, California, in the trial pitting that state against Meta Platforms.
5: California Attorney General Rob Bonta says the company engineered its sites to foster addictive behavior in teens and children. The jury was seated last week in the federal courthouse in Oakland. It comes less than 2 weeks after Meta lost a similar social media addiction trial in New Mexico. The rulings could force the social media giant to make design changes to Facebook and Instagram. A judge issued a brief on Sunday resolving 2 pretrial disputes. California will be allowed to keep a star witness and introduce key evidence during opening statements. I'm Daniel Martindale.
3: The American actress Hayden Panettiere, known for her roles in the NBC sci-fi series Heroes and the musical drama Nashville, is dead of an apparent overdose at the age of 36. Panettiere's prolific career began when she was a baby. She'd been vocal in recent years about her troubles with addiction and the effects of childhood stardom. The value of NFL franchises continues to move higher and higher. Come on, come on. Matt Mattinson has more.
6: Sportico reports the average team is worth $9.34 billion, an increase of more than 31% over last year. It's the largest one-year increase in at least a decade. The Dallas Cowboys lead the way at $15.5 billion, followed by the Los Angeles Rams, New York Giants, New England Patriots, and New York Jets. The Cincinnati Bengals check in with the lowest value at $7.4 billion, but that's still more than all but six teams in the world outside of the NFL.
3: LAZ Parking in California is laying off almost 250 workers at Los Angeles International Airport, anticipating the loss of several parking facilities in October when the new automated people mover train called Skylink is expected to finally open. Though there is no confirmed opening date, officials at LAX say the majority of the laid-off workers could be rehired to work on the $3.3 billion people mover. Scott Carr, NBC News Radio.
7: Time now for a quick look at our KKNW weather outlook. We'll see increasing clouds through the night and a low around 58. For Tuesday, we'll start off mostly cloudy, but we'll see gradual clearing for sunshine again in the afternoon and a high near 78. Same story for Wednesday, but Thursday, mostly sunny with a high near 80.
8: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
9: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
10: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
11: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
9: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
11: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
12: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
10: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
12: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
13: Ты слышишь?
14: Конечно, все слышат.
13: Это радио.
14: И такое доброе.
13: Доброе радио для всех.
14: Доброе радио для каждого.

0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки депортировали россиянина дезертира, но тот сбежал из тюрьмы на родине. А тем временем DHS купил самолеты для депортации за 464 миллиона, но не может их использовать. Соединенные Штаты и Иран продлили перемирие еще на 60 дней. Трамп пригрозил нанести удар по Оману, если он будет мешать переговорам с Ираном, мол, разбомбим мы их всех. Спецпосланник Трампа Кушнер встретился с Нетаньягу после переговоров с Хамасом. Соединенные Штаты решили сократить масштаб учения с Южной Кореей. Трамп признался, что у него очень хорошие отношения с лидером КНДР. Верховный суд России оставил в силе решение о снятии яблока с выборов в Российскую Госдуму. Льва Шлоссберга приговорили к 11 годам колонии. А тем временем жителя Мурома приговорили к 16 годам по делу о госизмене. Россия выдворила главу азербайджанской диаспоры Москвы. Азербайджан объявил в розыск трех россиян. И бывшая невеста Владимира Кличко, актриса Хейден Панетьери, умерла в возрасте 36 лет, и о ней сообщают все средства массовой информации наперебор. И таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Это еще не все главные новости. С 15 по 16 августа ураган Лала вызвал разрушительное наводнение на Гавайях. Дождевая вода смывала дома, а сильный ветер оставил десятки тысяч людей без электричества. И главный поставщик электроэнергии на островах предупредил, что в некоторых сельских районах восстановление электричества может занять недели или даже, внимание, месяцы. Лала прошла вдоль южного побережья Большого острова на Гавайях поздно вечером 15 августа как ураган первой категории. А рано утром 16 августа была переклассифицирована в тропический шторм. В 5 часов утра по местному времени шторм находился примерно в 120 километрах к югу от Гонолулу и двигался на северо-запад. Максимальная скорость устойчивого ветра составляла 113 км в час. Компания Hawaiian Electric сообщила, что почти 200 тысяч жителей остались без электричества. Бригады начали оценку ущерба в доступных районах на островах Гавайи, Мауи и Оаху. Как сказали в компании, на Большом острове в отдельных местах восстановление электроснабжения может занять недели или даже месяцы. Губернатор Гавайев Джош Грин назвал Лалу огромным штормом. На горных склонах Большого острова выпало от 60 до 90 сантиметров осадков. И помимо массовых отключений электричества, внезапные паводки сорвали с фундаментов жилые дома в южных общинах Большого острова. Мэр округа Гавайям Кима Аламеда сообщил о начале масштабной поисково-спасательной операции с участием нескольких служб. Метеорологическая служба отметила, что шторм обрушил на юго-восточные и восточные районы Большого острова исключительное количество осадков. Такого еще не бывало, судя по всему, никогда. И особенно сильные ливневые паводки ударили по южному району Кау. Датчики там зафиксировали более 38 сантиметров осадков. Ситуация очень сложная. Бурные потоки воды, обломки, валуны на дорогах. И к тому же вокруг еще темно, потому что электричество не подается. Так говорят местные власти. Сегодня по-прежнему в некоторых районах продолжаются сильные ливни, но уже, например, в районе Гавайев люди начали купаться, хотя власти предупреждают, что лучше пока этого не делать. И крупнейшие авиалинии восстанавливают свой привычный нормальный график. Ну, говоря об обычной погоде, которая в городах вещания, в Филадельфии продолжаются местами грозы при температуре 86-88 градусов по Фаренгейту, но к концу недели столбики потихонечку будут снижаться, по крайней мере, до 80. В Портленд метро Эри по-прежнему 83 градуса по Фаренгейту в среднем. Переменная облачность. В некоторых районах замечен смог от лесных пожаров, которые окружают Портленд метро Эри. В районе Большого Сиэтла 77 градусов по Фаренгейту. Обычно с утра облачно, а во второй половине дня выглядывает солнышко без осадков.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портлометро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, во штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» или подкастов на Spotify через CarPlay, Android, в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки депортировали россиянина-дезертира. Россиянин Артем Вовченко, выступая против войны в Украине, дезертировал из российской армии и сбежал из России в Штаты. Там он провел, то есть в Штатах 13 месяцев, трех американских центрах содержания под стражей, после чего ему отказали в предоставлении убежища в Соединенных Штатах Америки. Администрация Трампа депортировала его обратно домой в наручниках, зная, что на родине Вовченко грозит тюрьма, пишет сегодня The New York Times. Однако дезертиру снова удалось сбежать за границу. The New York Times впервые рассказала об Артеме Вовченко в прошлом году, после того, как он оказался среди людей, которых администрация Трампа начала массово депортировать. Вовченко, сын охранника и парикмахерши, вырос в небогатой семье в провинциальном городе на юге России. После института парня призвали в армию. Отслужив положенный срок, Вовченко против своей воли вынужден был подписать контракт еще на один год службы. По словам беглеца, его заставили это сделать. Когда в 2022 году началось полномасштабное вторжение в Украину, Вовченко пришел в ужас. Украинцев он всегда считал братским народом. Я не мог с этим смириться. Я думал, ну какого, на каком основании, конец цитаты, так вопрошает он. Уверенный, что его подразделение вот-вот отправят в Украину, Вовченко бежал. Сначала он уехал в Индонезию, где он работал тренером по джиу-джитсу, затем перебрался в Мексику. И в 2024 году россиянин пересек границу с Соединенных Штатов и попросил убежище. Его отправили в центр содержания под стражу в Миссисипи. Там, по его словам, он работал на кухне за $1 в день и готовил кашу. Однажды, перенося 68-килограммовый бак с едой, иммигрант поскользнулся и повредил спину. Даже в армии, где со мной, конечно, обращались плохо, я никогда не сталкивался вот с таким отношением, как там. Конец цитаты, заметил Вовченко. Однако представитель Департамента внутренней безопасности заявил следующее. Я цитирую. Любые утверждения о ненадлежащих условиях содержания в учреждениях иммиграционной таможенной службы Соединенных Штатов не соответствуют действительности. Конец цитаты. Прошлым летом, когда он проиграл дело о предоставлении убежища, его посадили на военный самолет. Артем считал, что последним шансом сохранить свободу было убедить египетские власти во время пересадки в Каире не отправлять его в Россию, а отпустить в Индонезию, где у него все еще действовала виза. Сначала он вежливо просил разрешить ему изменить маршрут, но вскоре все пошло совсем не так, как он рассчитывал. Вовченко зашел в туалет аэропорта, схватился за трубу и заявил, что никуда не пойдет. По его словам, египетские охранники набросились на него и начали избивать. Он почувствовал резкую боль в спине, А затем один из охранников стал душить его воротником рубашки. Наконец, появился вооруженный человек и пригрозил, что его застрелят. После этого Артем обмяк, охранники подняли его, связали ему руки, ноги и, как он выражается, как сосиску, отнесли его на самолет, который следовал уже в Москву. По прилете сотрудники службы безопасности московского аэропорта выяснили, что 27-летнего Вовченко разыскивают военные прокуроры. К тому времени отчаяние, вызванное тем, что как с ним обошлись в России и в Штатах, сменилось горьким смирением. «Да пошли вы все. Делайте, что хотите. Я знаю, что я прав. Я смирился. По сути, я уже был готов умереть». Конец. Цитата, сказал им тогда Артем. Дальше он столкнулся с российской военной машиной. Его отправили ждать суда на военную базу. Дни там складывались в недели, и постепенно к нему вернулось желание бороться за собственное будущее. И, по его словам, он терпеливо ждал подходящего момента, каждую ночь молился и опирался на дисциплину, которую выработал за годы занятий боевыми искусствами. Он начал разрабатывать план побега. «Я просто доверился Господу и решил, если Бог помогает мне идти этим путем, значит, так должно быть. Если Он не позволит мне его пройти, значит, такова моя судьба».

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Предателями и порицали за дезертирство. Охрана была не такой строгой, как в обычной российской тюрьме. По словам Вовченко, у него не забрали ни телефон, ни паспорт, а сумку проверили только на наличие оружия. Артем признал, что сотрудники редко сталкивались с людьми вроде него, которые годами жили за границей, поэтому стали называть его американцем, хотя он неоднократно возражал против этого. «Если честно, для них я был как инопланетянин». Конец цитаты, заключил Вовченко. Из-за большого количества раненых военнослужащих у депортированного беглеца не было возможности получить медицинскую помощь через госсистему. Он собрал деньги и стал одним из десятков арестованных военнослужащих, которых охрана регулярно возила в местные частные медицинские учреждения. За несколько месяцев таких поездок в больницу, пока охранник ждал, когда за ним приедут, отвезут его обратно на базу, Вовченко начал планировать побег. Это как подготовка к соревнованиям. Нельзя тратить слишком много времени на то, чтобы просто думать о самих соревнованиях. Нужно сосредоточиться на конкретных задачах, на ключевых деталях, а потом уже просто выступать. Конец цитаты. Так сравнивал он свои планы с состязаниями. Однажды Артема доставили в медучреждение на очередное лечение, а когда он оказался вне поля зрения, вышел оттуда и поймал такси. Беглец подготовился к этому заранее, он точно знал, каким маршрутом поедет и как не позволит себя отследить. По его расчетам, у него было около 3 часов, чтобы покинуть Московскую область, прежде чем начнутся поиски. Конечно, ему грозил долгий тюремный срок или принудительная отправка на передовую. Поэтому риск, на его взгляд, был оправданным. Я просто не мог заставить себя сдаться и позволить всей моей жизни вот просто так пропасть, так пояснил Вовченко. И пока он находился в следственном изоляторе на военной базе, его имя убрали из списков разыскиваемых. Артем утверждает, что для российских судов это стандартная процедура. На нескольких машинах арестант добрался до границы с Белоруссией. Ее со стороны России можно пересекать свободно. Парень прочитал в интернете о возможности покинуть Россию через Беларусь после того, как другие выступающие против войны соотечественники, в том числе участница панк-группы с неудобно произносимым названием Мария Алехина, публично рассказывали, как они сами воспользовались этим маршрутом. По словам представителя Rapid Unit из соображений безопасности, говорившего на условиях анонимности, организация проверила личность Вовченко и оказала ему помощь. Дирк Хитайм согласилась из соображений безопасности не раскрывать нынешнее местонахождение беглеца. Вернув себе свободу, Артем попытается заново наладить свою жизнь. Проблемы со спиной по-прежнему ему не дают покоя, а деньги у него просто закончились. Дмитрий Валеев, президент американской организации Russian America for Democracy in Russia, которая помогает российским просителям убежища, организовала сбор средств для Вовченко. Пока удалось собрать только 2000 долларов из необходимых 12 тысяч, где деньги должны помочь ему начать новую жизнь в другом месте. Со своей стороны, Вовченко жалеет о том, что считал Соединенные Штаты страной, где его примут, и не до конца понимал, как устроена американская иммиграционная система. Сейчас он пытается избавиться от страха, постоянного преследующего из-за необходимости скрываться. «У меня есть собственные цели, собственные мечты, я просто хочу жить своей жизнью», — так резюмировал россиян, который отказался воевать и который убежал дважды.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: А теперь Департамент внутренней безопасности нашей страны, DHS, заключил контракт без конкурса на покупку 10 поддержанных самолетов. Ведомости заявили, что они срочно нужны были для депортации рейсов, ну, в том числе и в Россию. Но на самом деле аэробусы проставят месяцами, пишет та же New York Times. Начиная с прошлой осени, Департамент внутренней безопасности потратил 464 миллиона по контракту без проведения конкурса на приобретение 10 поддержанных самолетов у компании из Северной Виргинии. Сумма оказалась огромной, но в департаменте заявили, что времени рассматривать альтернативные предложения не было, поскольку самолеты якобы срочно требовались для депортационных рейсов. Однако Секпредомство почти не использовало эту новую авиационную группу ни для депортации, ни для каких-либо других задач. 3 самолета представляют собой бизнес-джеты класса люкс,

0: Через несколько месяцев после покупки департамент начал искать возможность передать два из них в пользование другим ведомствам, либо в аренду, либо во временное пользование. Один из них, как следует из письма, направленного 12 августа руководителям, демократам бюджетного комитета Сената, предполагалось, что использовать его для перелетов директора ФБР Кэша Пателя. Ну, оставшиеся 7 бортов – это более старые пассажирские Boeing 737. Как ранее сообщал телеканал CNN, правительство месяцами держало их на стоянке в аэропорту города Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Внутренний правительственный документ, с которым ознакомилась Нью-Йорк Таймс, указывает, что у ведомства не хватало персонала для их эксплуатации. Иммиграционная таможенная служба уже давно передает выполнение депортационных рейсов частным авиакомпаниям по контракту. Кроме того, используются самолеты вооруженных сил и береговой охраны. По словам бывших чиновников, занимавшихся иммиграцией, необходимость тратить значительные средства на покупку и содержание собственного парка выглядит весьма сомнительной. Если бы меня попросили составить список того, что нужно иммиграционной таможенной службе для увеличения числа депортаций, покупка собственного флота самолетов точно не вошла бы даже в первую десятку. Конец цитаты заметил Джон Сэндвик, исполнявший обязанности директора иммиграционной таможенной службы Соединенных Штатов при администрации Обамы. В письменном заявлении департамент внутренней безопасности попытался возложить ответственность за контракт на Кристи Ноем. Президент Дональд Трамп уволил ее в марте и назначил на ее пост сенатора-республиканца штата Оклахома Марквина Маллена. Контракт был заключен и утвержден руководством ведомства до того, как глава Департамента внутренней безопасности Малин вступил в должность. Конец цитаты, так сказано в официальном заявлении. Ведомство подчеркнуло, что оставляет за собой право корректировать курс в условиях меняющихся требований и задач. Конец цитаты. Ну а тем временем скандал продолжается. Ситуация с самолетами напоминает резкий разворот департамента в вопросе покупки складов для содержания задержанных. При Ноем ведомство потратило значительные средства на их приобретение, но уже через несколько месяцев при Малине отказалось от этой идеи. В письме, направленном 12 августа сенаторами-демократами, Пэтти Мюррей из штата Вашингтон и Кристофером Мерфи из штата Коннектикут, которые входят в бюджетный комитет Сената, говорится, что представители Департамента внутренней безопасности уже признали, что большинство этих самолетов не будет использоваться для депортации. Американцы заслуживают полного отчета о столь грубом и неэффективном использовании их налогов. Конец цитаты, сказано в письме, с которым ознакомилась The New York Times. Сенаторы запросили подробную информацию о стоимости каждого такого самолета и о том, как именно планируется их использовать.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Соединенные Штаты Америки и Иран договорились о продлении режима прекращения огня еще на 60 дней, сообщает Аль-Арабия, ссылка на свои источники. Официально Вашингтон и Тегеран об этом не сообщали. А незадолго до этого наш президент объявил, что целью номер один было и будет обеспечение того, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия. Конец цитаты. Ну и также президент пригрозил нанести удар по Оману в том случае, если власти этой страны будут мешать переговорам Вашингтона с Ираном. Журналист телеканала Fox News Трей Ингст сообщил, что спросил Трампа о параллельных переговорах, которые идут между Ираном и Оманом, о контроле над Ормузским проливом. И по словам Ингста, Трамп ответил так, я цитирую, «Если они будут мешать, мы их разбомбим, простите меня к чертовой матери». Это дословно цитата. Кстати, в оригинале президент употребил очень крепкое выражение, которое, разумеется, мы не можем сейчас выдать в эфир. Оман называет себя нейтральной страной в конфликте между Штатами и Ираном. Во время активной фазы войны эта страна неоднократно подвергалась иранским ударам. Ну а теперь давайте мы послушаем, что же еще сказал наш президент во время его речи в штате Нью-Йорк на Лонг-Айленде 14 августа.
2: Спасибо. Спасибо вам большое. Ой, там много снаружи людей, которые пытаются попасть внутрь. Снаружи много людей. Но я просто хочу поздороваться с Нью-Йорком и очень-очень особо поприветствовать Лонг-Айленд. Я люблю Лонг-Айленд. Я в восторге от того, что я вернулся в штат, который я люблю, я действительно его люблю, я так им горжусь, но он движется в плохом направлении. Мы это изменим, мы выберем к вам Брюса Блейкмана, он все изменит. Он правда все изменит. Видите, он великолепно справится. Я очень благодарен за возможность побыть вместе с трудолюбивыми патриотами округа Нассау. И мы особенно благодарны за то, что к нам присоединились невероятные мужчины и женщины из полицейского управления округа Нассау и многие другие представители правоохранительных органов. Я знаком с ними давно. И с ними никогда не бывает проблем, я вам скажу. Они победители, они просто победители, ни больше, ни меньше. И спасибо также нашим братьям и сестрам из лучших в Нью-Йорке, полиции Нью-Йорка. Мы любим нашу полицию Нью-Йорка. И сегодня мы собрались здесь, чтобы отпраздновать исторический прогресс, которого наша администрация добивается совместно с партнерами из правоохранительных органов по всей стране в деле восстановления закона и порядка в Америке. Очень просто. Очень простая фраза, не так ли? И с этими профессионалами это делать очень легко. Нужно дать им возможность работать, нужно позволить им делать свою работу. Вот и все, и у вас не будет никаких проблем. Это касается и самого Лонг-Айленда, где под руководством вашего главы округа, замечательного человека, моего давнего друга, великого патриотического лидера и выдающегося политика. Но я не хочу говорить об этом в негативном ключе. Он великий политик, он всегда побеждает. Он одержал совершенно неожиданную победу где-то 8 или 9 лет назад. Помните, я тогда сказал: «Чувак, тебе будет тяжело победить в этом округе». Но с тех пор он выигрывает с подавляющим перевесом каждый раз. И он победитель. Брюс Блейкман. И я сказал это, когда появилось имя Брюса. Знаете, если этому парню дадут хоть малейший шанс, если к нему будут относиться хотя бы немножечко более справедливо со стороны фейковых новостей и всех остальных, он победит. Он победит, я серьезно говорю. Но при Брюсе, только представьте себе, округ Нассау был признан самым безопасным округом в Соединенных Штатах Америки. Во всех Соединенных Штатах. Это неплохо. Это вообще-то неплохо. Представьте себе, самый безопасный округ в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, там около 6700 округов в нашей стране. Это неплохо, Брюс. Давай так и будем продолжать, да? В следующий раз постарайся еще лучше. Как превзойти такой результат? Журнал US News and World Report поставил вам максимальную оценку по уровню преступности 100 из 100. И при администрации Трампа мы каждый день работаем с такими лидерами, как Брюс, и с местной полицией, вот как вы здесь. В этом зале находятся одни из лучших полицейских в мире, и многие из них, к сожалению, стоят снаружи и пытаются попасть внутрь. Может, давайте впустим их? Я не знаю. У нас нет места, но давайте все равно впустим их. Какая, черт возьми, разница? Ну, кому какое дело? Давайте все равно впустим этих людей. Но опасные преступники убраны с наших улиц, и их задержали эти люди. Они убрали их с наших улиц, посадили жестоких преступников за решетку. И вы знаете, что они делают? Они снова делают Америку безопасной. Они проделали фантастическую работу. И в последние 4 года, до того, как я вступил в должность, наша страна была завалена жесткими преступниками. Вы же помните, как плохо было всего пару лет назад, правда? Это было очень плохо. Иностранные банды, жестокие головорезы при Байдене. Сонный Джо. Какие ужасные 4 года мы провели. Это были 4 года в аду. Мы жили в аду с Байденом и радикальными левыми демократами. Мы теперь называем их дурократами, потому что их политика просто глупая. Борьба за сокращение финансирования полиции. Как это воспринимается в этом зале? Есть ли кто-нибудь здесь, кто поддерживает сокращение финансирования полиции? Если бы вы были за, вы бы побоялись это сказать сейчас. И широко открытые границы, через которые хлынули миллионы и миллионы людей со всего мира, включая заключенных из тюрем, исправительных учреждений, а также пациентов психушек, психиатрических лечебниц. Вы знаете, что такое, да? Это психиатрическая лечебница на стероидах, психушка. Вы это знаете, они прибывают и оттуда, и отсюда. В том числе 11 888 убийц, многие из которых убили более одного человека. Более 50% из них убили более одного человека. И мы приняли их с распростертыми объятиями при Байдене. Насколько же мы могли быть глупы, но мы их отсюда выгоним. Они быстро уходят из нашей страны, мы их выгоняем. Вы их выгоняете. И самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, самое большое препятствие — это города-убежища. Знаете, где защищают преступников? Это называется «убежище для преступников». Нам следует изменить название «убежище для преступников». Вот что это. Но в тот день, когда я принес присягу в качестве вашего 47-го президента, мы положили конец вторжению через границу. Кстати, сейчас у нас самая надежная граница в истории нашей страны. Мы положили конец войне против полиции и объявили очень решительную войну преступности. Это действительно потрясающе. К нам присоединился наш выдающийся новый генеральный прокурор. И я был удивлен, увидев его. Он принес присягу всего 2 дня назад. Тодд Бланш! Он станет легендой. Где Тодд сегодня? Где вы? Я его очень хорошо знаю. Я его давно знаю. Он будет, возможно, величайшим из всех. У нас в стране было немало хороших генеральных прокуроров. Думаю, он войдет в историю точно. У него есть шанс стать величайшим из всех времен. Если он останется таким же выносливым, сильным, он никогда не изменится. Ты собираешься изменить свой стиль? Не думаю. Если он не изменит свой стиль, он войдет в историю как лучший. Я хочу поблагодарить Тодда за то, что он здесь. Он только что принес присягу. К тому же он уроженец Лонг-Айленда, родился прямо здесь. Он отлично справляется со своими обязанностями. Эти показатели лучшие всех, кто когда-либо видел. Директор ФБР Кэш Патель с нами тоже. У него лучшие показатели по преступности, которые когда-либо видели. Благодаря вашей помощи в прошлом году нам удалось добиться самого значительного снижения уровня убийств за всю историю наблюдений. Это самый низкий показатель за последние 125 лет, с 1900 года. Это было еще до рождения моего отца. Ему бы не понравилось, но что я это говорю, потому что он всегда любил повторять, что он довольно молодой. Но ему бы это не понравилось. Но представьте себе, 125 лет назад мы побили этот рекорд, который был установлен 125 лет назад. Это потрясающе. И я просто хочу поблагодарить всех в этом зале. И сегодня я с огромной радостью объявляю, что ФБР только что опубликовали новый сводный отчет о преступности, из которого следует, что в 2025 году мы добились самого значительного снижения уровня насильственных преступлений в истории Америки. Это достаточно невероятно. Это просто удивительно. А в прошлом году было совершено на 3100 убийств меньше, чем в год до моего вступления в должность. Помните это? Позволили. Благодаря этой глупой политике открытых границ 25 миллионам человек въехать в нашу страну просто так. Многие из них сейчас уже уехали, но 25 миллионов человек прошли к нам. Вот такая цифра. Вот реально число тех, кто въехал в нашу страну. Многие из них, те, о ком я только что говорил, наркоторговцы, заключенные со всего мира. Они приезжали из Конго, из Южной Америки. Они оказались у нас, и несмотря на это, у нас лучшие показатели по преступности за всю историю с нашей страны. Представьте себе. Изнасилование, например, на 10 тысяч меньше. У нас было на 10 тысяч изнасилований меньше, чем годом ранее. На 1 миллион меньше нападений, грабежей, краж со взломом и просто краж. Цифры, каждая из них, такого еще никогда не было. Каждая цифра, самая низкая за всю историю наблюдений. И согласно последним данным, в 2026 году под нашим руководством преступность продолжала стремительно снижаться. Количество грабежей сократилось еще на 20%, количество убийств еще на 23%. Так что цифры, которые вы только что услышали, предварительные данные на данный момент, даже ниже тех рекордных показателей, о которых вы только что слышали, да? Это великая заслуга всех присутствующих людей в этом зале. Вместе мы демонстрируем, чего можно достичь, когда в Белом доме наконец-то появляется президент, который поддерживает нашу полицию, позволяет вам выполнять свою работу. И всегда стоит на стороне полиции. Мы поддерживаем полицию. И знаете, я поддерживал вас с самого начала, задолго до того, как баллотировался на эту должность. Кто бы мог подумать, 10 лет назад, я занимаюсь этим уже довольно долго. Но не так уж и долго, если учесть, что я президент, да? Это довольно быстро у меня такой трип получился. Но я с вами и всегда был с вами на 100%. На 100%. И моя администрация выделяет миллиарды и миллиарды и миллиарды долларов на набор, оснащение и обучение новых полицейских. Мы даем вам больше денег, чем вам когда-либо кто-либо давал в истории. Больше денег. И вы идете и покупаете лучшее снаряжение, которое только можно купить. Как президент, я всегда буду защищать наш квалифицированный иммунитет. Вы все хотите квалифицированный иммунитет, да? Квалифицированный иммунитет для полицейских — это всегда очень важно. У полицейских должен быть иммунитет. Я также задействовал Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы для восстановления общественной безопасности в столице нашей страны, Вашингтоне. А в Вашингтоне, Мемфисе и в Новом Орлеане мы за один год убрали с улиц более 30 тысяч преступников. В Мемфисе уровень преступности снизился на 71%, в Новом Орлеане на 75%, а в округе Колумбия преступность снизилась на 81%. Я скажу вам, потому что Вашингтон для меня очень важен лично, но в Вашингтоне преступность снизилась. Ситуация была просто ужасной, когда я прибыл туда полтора года назад. Людей убивали в среднем по 3 человека в неделю. Сейчас у нас почти не бывает убийств. У нас почти не бывает преступлений вообще. Мы превратили Вашингтон из одного из самых опасных городов в один из самых безопасных в нашей стране. Можете себе представить, столицу нашей страны, один из самых опасных городов был. Мы превратили его в один из самых безопасных городов страны. Мы их выселили всех, выдворили. Мы вышвырнули почти 5000 человек из Вашингтона, этих преступников. И знаете, это очень интересная статистика. 2% людей обычно совершают 91% преступлений. Мне нравится эта статистика, потому что мы можем справиться с 2% населения. Это не очень много. Если бы было 60% преступников, у нас были бы проблемы. А это всего 2%. И это рецидивисты, которые иногда совершают преступления по 3-4 раза в день, потому что они пользуются этой системой залога безналичных. Они повторяют свои преступления, их приводят в суд. Судья говорит: «О, вы можете идти». А они выходят и совершают очередное преступление. Но представьте себе, 2% совершают 91% преступлений. И с этой проблемой мы справились очень хорошо. В Вашингтоне мы выдворили почти 5000 человек, во многих случаях профессиональных преступников. Их там больше нет. И каждый день, когда я прихожу в Белый дом, люди благодарят меня. Спасибо, сэр. Спасибо вам, сэр. И это говорят молодые, красивые девушки, например. Они работают в Белом доме. Молодые, красивые девушки. Они работают у нас в Белом доме. Знаете, они заходят, мимо меня проходят. Конечно, я не должен говорить теперь красивые, но какого черта? Это молодые, великолепные, красивые девушки. Они хотят быть в безопасности, и они подходят ко мне. «Господин президент, можно с вами поговорить?» «Спасибо вам, господин президент». «А за что вы меня благодарите?» «Потому что полтора года назад я боялась выйти на улицу в Вашингтоне, я боялась открыть дверь своей квартиры. Теперь я каждое утро иду в Белый дом пешком и абсолютно ничего не боюсь». «Спасибо, сэр!» Нет, ну правда, ко мне постоянно подходят мужчины, женщины, пожилые мужчины, пожилые женщины, молодые женщины. Все они говорят спасибо. И я точно знаю, что они имеют в виду в этот момент. Мы жили в аду. 2 года назад мы были в аду. А теперь у нас один из самых безопасных городов. И так и должно быть. Это столица нашей страны. Мы представляем всю вселенную, честно говоря, потому что нет ничего подобного Соединенным Штатам. Посмотрите. Толпа скандирует «США! США!». Другим городам, таким как Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, нужно всего лишь позвонить мне, и мы положим конец этой преступности. Мы положим конец этой ужасной преступности. Мы пришлем нужных людей к ним. У нас есть полномочия выдворять людей из страны, если они находятся здесь нелегально. И многие из них здесь преступники, которые впустили их просто через открытую границу. Это ужасно было. Помните эту сцену? Помните сцену? Вы же видели это в Испании вот недавно, да? А теперь представьте себе это. Они впустили 65 тысяч человек через границу. А у нас 25 миллионов человек пустили. У нас было еще хуже, чем в Испании сегодня. У нас в стране было так каждый божий день. И это продолжалось месяцами и месяцами. А потом у нас появилась пограничная царица. Помните Камала? Царица границы она была. Она ни разу не побывала на границе и ни разу не позвонила в пограничную службу. А в остальном она великолепно справилась со своими обязанностями. Но она была отличным кандидатом. Думаю, нужно им снова выдвинуть ее кандидатуру на президента. Она была бы великолепным кандидатом. Но с тех пор, как я вступил в должность, федеральные правоохранительные органы арестовали, и это просто невероятно. 1,2 миллиона преступников по всей стране. И мы хотим быть уверены, что поймаем самых опасных. И мы увеличили количество уголовных дел, рассматриваемых на федеральном уровне, более чем на 50%. А при администрации Трампа ФБР почти удвоили количество арестов за насильственное преступление. Насильственные преступники арестовываются, и именно поэтому вы видите хорошие показатели по преступности у нас. Ну, слушайте, вы видите снижение преступности даже в тех местах, скажем так, нет хорошего руководства, как, например, в Чикаго, где руководство просто ужасное. Но благодаря мерам, принимаемым федеральным правительством, нам удалось снизить показатели преступности. Нам за это не отдают должное, не отдают заслуг, да? Они говорят, ну, мы этим воспользуемся, да, это наши будут заслуги. Нас за это не хвалят, они любят присваивать себе наши заслуги, но всем известно, что мы проделали потрясающую работу, федеральные прокуроры и ФБР. И по состоянию на эту неделю мы поймали 9 из 10 беглецов, включенных в список самых разыскиваемых ФБР, и это практически рекорд. У нас список есть, да? У нас список из 10 нехороших людей. Это нехорошие люди, Дэвид Мэг, знаете его, да? Дэвид, встань, Дэвид, один из самых богатых парней вообще. У него столько наличных, что он даже не знает, что с ними делать. Он хочет жить в безопасности. Они спасают твою задницу, Дэвид, я тебе скажу. Они тебе задницу спасают. Ты даже не представляешь, Дэвид. Блю, я рад тебя видеть в любом случае. Давно тебя не видел. Он занимается недвижимостью, очень успешный риэлтор. Раньше он был моим врагом, но теперь он очень мил со мной. Он был конкурентом, но он очень хороший человек. К тому же он великолепный, блестящий специалист по недвижимости. Рад, что ты здесь, Дэвид. Вскоре после вступления в должность я подписал исторический указ, предписывающий, чтобы любой, кто признан виновным в убийстве полицейского, подлежал смертной казни. И в прошлом году количество погибших сотрудников правоохранительных органов, представьте себе, число погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников правоохранительных органов снизилось до самого низкого уровня за последние 80 лет. Это означает, что люди больше не играют в игры с полицейскими. Это самый низкий показатель за последние 80 лет. Это все еще слишком много, но это самый низкий показатель за последние 80 лет. Несмотря на все наши выдающиеся успехи в восстановлении безопасности, в каждом сообществе на нашей земле радикальные левые, марксисты, коммунисты, они коммунисты, это не социалисты. Социалисты — это плохо, но коммунисты... Помните, я говорил в своем последнем обращении о положении страны, что мы не станем социалистической страной, я был прав. Они хотят сделать нас коммунистической страной. Они пропустили этап социализма уже даже. Они пропустили социализм, вы можете в это вообще поверить? Я был прав. Но они продолжают свою войну против полиции и разрушение верховенства закона. Коммунисты хотят превратить Америку в страну третьего мира, в ад, полный преступности и грязи. Вы когда-нибудь замечали? Я впервые сказал об этом неделю назад, что первое, что вы видите, что я вижу еще до того, как вы замечаете преступность, которая становится ошеломляющей, это то, что улицы становятся отвратительно грязными. Это вызывает отвращение. Они пахнут, они гниют, все становится грязным. А потом вы замечаете преступность и все остальное. Но я не знаю, я не уверен, слышали ли вы когда-нибудь, чтобы кто-то еще так говорил. Большинство людей так не сказали бы, но это правда. Убожество, знаете, все это просто становится настолько плохо. А потом наступает смерть, и это место действительно превращается в настоящий ад. Мы не позволим, чтобы такое случилось с Нью-Йорком, с нашим любимым штатом Нью-Йорк. И именно поэтому мы должны избрать Брюса на эту должность. Мы должны протащить Брюса. Нигде коммунистическое наступление на американское общество не проявляется так явно, как здесь, в штате Нью-Йорк. Радикально левая губернатор Кэти Хокул. Она вела себя очень плохо в вопросах преступности. Это настоящий кошмар для борьбы с преступностью. Она поддерживает катастрофический нью-йоркский закон об отказе от залога с наличными. Вы знаете, все началось, если вздуматься. Я здесь уже давно, я люблю это место, но любить его становится все труднее. Действительно. Но если подумать, все действительно началось с закона об отказе от залога наличными. Помните это? Это была жемчужина Куомо, да? Это была жемчужина Куомо. Другими словами, никаких наличных. Не беспокойтесь об этом. Убили кого-то. О, ничего страшного, не стесняйтесь, выходите из тюрьмы. А потом идите убивайте по 2-3 человека в день опять. Это самое безумное, что я когда-либо слышал. И это невозможно. Это как если бы мужчины участвовали в женских спортивных соревнованиях. Это просто... Это как вот калечение детей трансгендерными операциями. То же самое. И все эти люди верят во всю вот эту чепуху. Они выступили с этой идеей об отказе от залога наличными. Только представьте себе, никаких наличных, без денег вас отпускают. Убиваешь кого-то, грабишь магазин и сразу же возвращаешься на улицу. И я не знаю, с политической точки зрения, наверное, это хорошо, потому что, Брюс, как, черт возьми, ты можешь проиграть в такой ситуации? Тебе будет стыдно, если ты проиграешь. Стыдно до конца жизни. Тебе будет стыдно, если ты против этого проиграешь. Как я мог проиграть такому, да? Ну, слушайте, представьте себе, открытая граница они хотят. Давайте сделаем границы открытыми. Пусть весь мир хлынет в нашу страну. 25 миллионов человек еще за 4 года. Она выступила за освобождение осужденных убийц, которые убили полицейских Нью-Йорка. Она хотела, чтобы освободили тех, кто убил наших замечательных полицейских, в частности, одного из них на Лонг-Айленде, где я был на похоронах там. И он только что встретился с людьми, которые организовали это, представителями правоохранительных органов, раввинами, всей группы. Они были там, и они произнесли самую прекрасную вообще проповедь. Они убивают наших полицейских. Это настоящие убийцы, и вы их не измените. Их нужно либо вышвырнуть к черту, либо упрятать за решетку. А если вы этого не сделаете, то просто зря потратите кучу времени и денег. Вся эта концепция того, чем они занимаются. Дело только в том, что с политической точки зрения на это так... Это легко выступать, потому что это просто здравый смысл, да? Знаете, я, наверное, консерватор, но я скорее человек здравого смысла, чем консерватор. Все дело в том, что политика — это в первую очередь здравый смысл. Брюс — человек, руководствующийся здравым смыслом. Брюс — про здравый смысл. А вот, например, вот наши конгрессмены, вы знаете, они сегодня здесь сидят. Вот если бы у меня спросили, Брюс, если бы у меня спросили, кто бы победил, Брюс Блейкман или все ваши конгрессмены? Я не знаю, Брюс, пожалуй, мне пришлось бы пожертвовать тобой. Возможно, я выбрал бы конгрессменов наших, они великолепные. Это важно же, да? Они очень рады. Но Кэти Хокул подписала закон, ослабляющий контроль за условно-досрочным освобожденными и осужденными за тяжкие преступления, действительно ослабляющий. Она потратила миллионы и миллионы долларов на предоставление нелегальным мигрантам адвокатов за счет налогоплательщиков. Если бы ты не был нелегальным мигрантом, тебе не предоставили бы адвоката. Но вы нелегальный мигрант, то вам дают адвоката бесплатного, и они были очень хорошие адвокаты. Это были радикально левые сумасброды, но они очень хороши, эффективны. Она поддерживает города-убежища. Она считает, что города-убежища — это замечательно, хотя они губят нашу страну. И менее чем 3 месяца назад Кэти Хокул подписала новый губительный и подрывной закон, превративший Нью-Йорк в так называемый штат-убежище. Таким образом, она распространила эту практику с города на весь штат. Это означает, что Кэти Хокул хочет освободить преступников-мигрантов из тюрем и выпустить их на свободу, где они будут угрожать ни в чем не повинным жителям Нью-Йорка повсюду. На каждой улице есть люди, которых здесь не должно быть, и причины, по которым они покинули свою страну, в большинстве своем весьма неблаговидные. Вы знаете, я знаком со многими лидерами этих стран, они очень умные. Более того, они обладают уличной смекалкой, очень большой уличной смекалкой, да? Они не хотят этих людей у себя, поэтому они отправили их в Соединенные Штаты Америки через открытую границу, а такие люди, как Кэти Хокул, хотят, чтобы они остались в Нью-Йорке. Мы не хотим, чтобы они оставались в Нью-Йорке, они нам не нужны, мы не хотим рисковать. Да, может, им станет лучше, знаете, каковы шансы? Около 2%. Но Хокулы, радикальные левые, поддерживают членов банд, педофилов, опасных преступников. Мы на стороне трудолюбивых жителей Нью-Йорка, мы на стороне замечательных сотрудников правоохранительных органов. А Хокул и мэр Мамдани были против укрепления нашей границы. Они против наших масштабных снижений налогов. Они против отмены налогов на чаевые, на сверхурочную работу, на взносы в систему соцобеспечения для наших пожилых людей, на пенсии. Они были всего... Они против этого. Они сопротивлялись этому изо всех сил, как черти. Да, Ник, правильно? Конгрессмен. Они сопротивлялись, как сумасшедшие. Мы не получили ни одного голоса демократов. У нас нет ни налога на чаевые, на сверхурочную работу. И вы, полицейские, очевидно, получаете много сверхурочных, правда же? У вас много сверхурочных. Я принес вам кучу денег, да? Вы это заслужили. И нет налогов на отчисление в фонд социального страхования. Подумайте об этом ради пожилых людей. Кто-нибудь этим доволен? Пожилые люди, вы этим довольны? Давайте я проведу быстрый опрос. Если бы у вас был выбор только из одного варианта, поаплодируйте тому, который вам нравится больше всего. Никаких налогов на чаевые. Или никаких налогов на социальное страхование для пожилых людей. Никаких налогов на сверхурочную работу. Я знал, что вам это понравится больше всего. Но она хочет повысить ваши налоги. Она хочет повысить налоги. Представьте себе, она и все эти люди, они все против этого. Если они придут к власти, они все это отменят. Все это исчезнет. Да, это будет следующим шагом для них. На самом деле, это может случиться. На это может случиться. Если мы будем продолжать зарабатывать так же, как сейчас, мы станем самой процветающей страной в мире. Самая горячая. Мы строим больше заводов и фабрик, чем любая другая страна в мире за всю историю человечества. Подумайте об этом. Мы строим, и рабочие места будут просто фантастическими. Знаете, через пару лет, через 2,5 года, кого-то изберут нового. И, пожалуйста, запомните одну вещь. Это Трамп все сделал. Все эти заводы откроются, они все откроются. Они откроются, и все будут говорить, как это было гениально. Все они откроются. Они скажут, я был гениален, да? Они будут говорить, о, это была гениальная идея.
0: Это была первая часть речи нашего президента в штате Нью-Йорк на Лонг-Айленде 14 августа. И так у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию «Догорает Медиа Групп». В выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, форум Daily Medusa и в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
1: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
0: Филадельфия, в штате Пенсильвания, грозы местами при температуре 86-88 градусов по Фаренгейту, но к концу недели столбики потихонечку будут опускаться, будет где-то около 80, именно около 80 сейчас плюс-минус, и в Порнометро Ири где-то в районе 83, самым таким жарким в кавычках днёчком будет, наверное, четверг, когда столбики поднимутся до 90 градусов по Фаренгейту, ну а в районе Большого Сиэтла тоже переменная облачность, она заключается в том, что с утра обычно облака, а во второй половине дня выглядывает солнышко при температуре стабильно 77 градусов по Фаренгейту. Правда, к концу недели будет где-то лишь чуть выше 70. Все это без осадков и в Порнаде, и в районе Большого Сиэтла. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

Итак, друзья, будем слушать Слово Господне. Перед тем, как будем молиться, я для начала прочитаю один стих, или там несколько, 13 глава Евангелия от Луки, когда Иисус шел с учениками, и некто ему сказал: «Господи, неужели мало спасающихся?» Это 13 глава.

подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, что многие поищут и не возмогут. Вот такой вопрос некогда был задан ученикам. Некто подошел к Иисусу. Неужели мало спасающихся? Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Иисус пришел спасать весь мир. Жертва Его потенциально достаточна для спасения всех людей. И вот такой задают вопрос. Но когда слушают Его речи и понимают некие сложности, которые возникают при приходе к Нему у людей, и то достаточно такие жесткие порой требования и заявления, у людей возникает вопрос. А вообще, в конечном итоге, сколько же будет спасенных-то? Много будет или мало? И вот такой вопрос с таким подтекстом, что вроде как по твоим речам мало. То есть вот то, что они услышали, это их остановило, они говорят, а вообще много ли? Они говорят, неужели мало спасающихся? И вот тут Иисус им не говорит однозначно, как бы мы могли ответить. Он же знает конкретное число. Он знает, сколько людей в конечном итоге пойдет в рай, сколько в ад. Он уже знал это до сотворения мира. И вроде бы он мог бы сказать, да или нет. А он не отвечает так однозначно. Он отвечает таким вопросом, как мы уже слышали. Вот Павел говорил, я подвигом добрым подвязался, веру сохранил, течение совершил, а теперь мне готовится венец. И вот Христос использует это же самое слово, которое использовал Павел. Подвязайтесь, войти сквозь тесные врата. Ибо говорю вам, что многие поищут и не возьмут. И потом, когда, говорит, закроет хозяин дверь, будут многие стучать и просить, пустите, разрешите войти. И я скажу, отойдите, я никогда вас не знал, все делать или неправда. Они скажут, мы ели и пили пред тобою, на улицах наших учил ты. Отойдите, я не знал вас. Представляете, это нам Иисус Христос вперед заранее рассказывает, как будет развиваться событие, когда Он придет. И как многие будут заявлять о том, что они слышали что-то о Христе, видели, что они были при деле определенном, при определенных знаниях, они ели и пили. И вообще ты нас учил, на улицах наших ты учил. Какое преимущество, какая привилегия, да? Какой будет аргумент в объяснении, чтобы меня пустили? Ты же меня учил. Я же был на твоем уроке. Я ел и пил перед тобою и с тобою благодаря тебе. Какое благословение, а? Какой успех? Какие достижения, что я ел и пил с тобой за одним столом? Ты меня еще и кормил. А теперь за это пусти. Понимаете? То есть то, что люди будут пытаться найти какие-то аргументы в свою пользу, чтобы их пустили. Говорит, многие поищут. Многие, немало, многие. Вопрос, неужели мало спасающихся? Ответ, многие поищут. И не возмогут. И придут к закрытым дверям. И будут пытаться найти аргументы, чтобы их пустили, но дверь закрыта навсегда. И поэтому Иисус не отдает однозначного ответа, много или мало. Да, когда мы читаем Откровение, мы видим спасенных тьмой, тьма тем спасенных, которых невозможно пересчитать. Но достаточно много людей будет, которые окажутся вне спасения. Мы об этом как-то уже говорили, что я не верю, что в аду будет больше людей, чем в раю, иначе тогда победил дьявол. Боролись за людей, и в конечном итоге у дьявола больше, чем у Христа в раю. Такого я не допускаю. И для этого у Бога есть аргументы, которые Он использует перед вторым возвращением, и книга Откровения об этом говорит, что в конечном итоге за счет последних поколений, последнего поколения будет перелом совершен в пользу за счет судов, за счет эпидемий, за счет всяких других отклонений, за счет борьбы за жизнь, за страха перед смертью. Господь будет вынуждать людей каяться
под градом всяких обстоятельств жизни, которые заставят людей, потому что когда людям хорошо, им Бог не нужен. Они быстро-быстро забывают, даже верующие забывают Бога, когда все прекрасно и ровно. Когда начинают потрясения, вот тогда люди начинают бежать к Богу, просить прощения, и Бог вынужден будет создавать эти ситуации для того, чтобы привести людей к покаянию, спасая как головня из огня. Но я хотел бы немножко сегодня поговорить именно буквально в нескольких словах, что же надо, потому что мы готовимся к крещению, к очередному. Важно готовить людей, которые еще пока на распутье стоят, и мне приходится эти темы сегодня поднимать. Вот. Что же надо для того, чтобы сегодня гарантированно сказать, что я в числе спасенных? Чтобы мне не ждать откровения потом, после смерти, кто я, а чтобы я был убежден, что я точно спасен сегодня. Коль Христос пришел спасать, а не губить. Он пришел спасать души человеческие свои, и спасать людей от их грехов, как ангелы говорили некогда пастухам в городе Давид, Спаситель родился, который есть Христос Господь, Он спасет людей своих от грехов их. Итак, чтобы быть спасенным, друзья, нужно быть прощенным Иисусом Христом, чтобы все грехи мои были с меня сняты. Без этого условия быть спасенным невозможно и нереально. Потому что туда ничего нечистое не может войти. И поэтому каждый должен сегодня себя спросить. Вот на сегодняшний день, если сегодня ночью придет Христос, или по выходу с этого служения, я могу сказать, что Господь, Ты меня простил. Я реально Твой сын. Я реально Твоя дочь. И я знаю, что мои грехи прощены, и я знаю, как это произошло. Потому что я исполнил те условия, которые Ты мне приписал. И вот мы видим, что для того, чтобы иметь прощение грехов, что для этого надо сделать? Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. А как веровать того, в кого, как призывать того, в кого не уверовали? Говорит апостол Павел. Значит, чтобы быть спасенным, надо призвать единственное спасительное имя Иисуса Христа. Иисус Христос, войди в мою жизнь. Иисус, войди и властвуй. Иисус, я признаю, что я грешница. Я признаю, что я грешник. Я признаю, что Ты мой Спаситель, и Ты единственный. И Он себя называет дверью. И говорит, если хочешь получить спасение, кто мною войдет и выйдет, тот пажить найдет. Я есть дверь, и эта дверь пока открыта. И вот здесь мы видим по речи Иисуса Христа на вопрос, много ли спасения. Он говорит, подвязайтесь, что сделать? Войти в какие врата? В тесные. Значит, чтобы быть спасенным, нужно стараться, стремиться, употреблять усилия, чтобы войти в тесные врата. Мы сегодня живем в то время, когда люди хотят простора, свободы, хотят большого метража в квартире, хотят широкую, шикарную машину, которая может вместить много и быть, в которой комфортно себя чувствует. Все хотят такое свободное, легкое, простое, не давящее, не как-то меня в чем-то не сжимающее, не ущемляющее. Все хотят вот таких просторов. А Господь говорит, спасенных, вот если хочешь быть таким, посмотри, в какие ты врата вошел. В тесные или в широкие? В широкие, говорит, многие пойдут. Тесные врата и узкий путь Христос на горной проповеди, ведущий в жизнь. И немногие находят. Потому что теснота, она не привлекает. Они не разукрашены ничем, эти ворота. Они не привлекательны в свете сегодняшнего дня. И поэтому людям, когда им указывают на эту дверь, на эти врата, они говорят, не-не, это меня не устраивает. Это как-то слишком заставит меня от многого отказаться, как-то потесниться. Мне такое не хочется. Мне хочется, чтобы Господь, если Он есть любящий, пускай Он обслуживает мои интересы, но не стесняет меня до такой степени, чтобы я почувствовал себя дискомфортно. Я свободный человек и хочу делать, что хочу. И вот с таким подходом сегодня иждивенческим многие люди приходят и в поисках мира, покоя, радости, жизни
И Христа рассматривают как одну из личностей, которая, что она способна мне предложить, так, чтобы мои запросы, мои интересы были удовлетворены, и чтобы со мной было хорошо и в веке, и всем, и в будущем. Но чтобы это меня не стесняло. И, к сожалению, сегодня многим Христос в том виде, в котором Он является Спасителем, многим Он сегодня неприятен, неинтересен и просто обходят Его стороной. Но вот условия для того, чтобы быть спасенными, как раз-то именно такое. Войти в тесные врата. Войти в тесную дверь, которая ограничена прямой речью Иисуса Христа, Его условиями. Мы не можем их ни расширить, ни сузить. Мы должны принять Его учение в том виде, как оно есть, без всяких купюр, без всяких «но и если». Устраиваю тебя я вот такой, с такой узостью, как тебе кажется, мышления, с такой теснотой восприятия, с такой непопулярностью, что я камень, отвергнутый строителями на сегодняшний день, но в будущем и я-то и буду главой угла. Устраиваю или нет, рассмотри сам. Ну вот я такой, как есть, не изменяюсь уже, и это ширина этой двери и габариты, она не меняется уже 2000 лет. Она одинакова для всех поколений. И Господь предлагает, посмотри, ты входил в тесноту этих дверей, ты что-то с себя сбрасывал, входя на христианский путь, потому что не все ты мог по своим габаритам, чем ты обладал в этом мире, пронести в эту дверь. И поэтому, Господь, я тебе предлагаю, рассмотри, и что не надо, оставь, что не проходит по моим божественным критериям. И тогда тебе будет комфортно, легко и удобно идти по этому пути узкому, потому что ты прошел через тесные врата и идешь по узкому пути. А широкий путь, пространные врата, они говорят, многие туда идут, но конец что? Погибель. Сколько сегодня таких людей, друзья? Сколько групп, которые называют себя церковью, а столько своего внесли в церковь, столько добавили своего, так объяснили путь и так его подали людям, что людям говорят, о да, вот такое христианство меня устраивает, вот такой путь мне бы нравится. Вот такое хождение за таким Христом я пойду, который делает богатым, здоровым, который только любит. Это мое. Вот такое. И сколько сегодня таких вот людей. Об этом сказано, что люди будут в последнее время избирать учителей, которые бы льстили слуху. И сегодня и на этот путь обольщения встанут многие. К сожалению, мы это сегодня видим. Очень часто встречается, и поэтому я не хотел бы, чтобы кто-то с этого места, с этой кафедры услышал какие-то слова обольщения. Чтобы каждый, находясь в этой поместной церкви, услышал те истины, которые гарантированно, точно приведут его к жизни вечной, чтобы эта жизнь Иисусова уже начала проявляться здесь. Потому что если эта жизнь Иисуса не откроется здесь, в этом теле, то не ждите, что потом ворота вечности, врата откроются перед вами там. Все начинается здесь, с возрождения, с изменения каменного сердца на плотяное. Вот здесь поворот мышления происходит на 180 градусов. Вот здесь движение в противоположную сторону. Вот здесь изменение интересов и вкусов, и потребностей, и ценностей. И если этого не произошло, как мы слышали уже, то люди порой со временем могут отойти, потому что сила инерции заканчивается, дружеские отношения дальше не помогают, и в конечном итоге человека тянет на дно, потому что ему не утянуться и не успеть за теми, кто реально возрожден, а он оказался в состоянии далеко не возрожденном, просто за компанию крестился, за компанию женился, за компанию Библию читал, а дальше в конечном итоге остался тем же самым, и надолго его просто не хватило, потому что не было внутри вот этого потенциала. И поэтому прежде всего первый шаг, который должен человек сделать, чтобы быть гарантированно спасенным, это проверить, в какие врата я вошел. Это самый первый шаг. Вот то, что мне назвали вратами в жизнь вечную, дверью, которую Христос говорит, я дверь. Вот только я вошел в эту дверь реально настоящую и иду по этому пути. Или я вошел в какую-то рядом более широкую, удобную дверь. Или какие-то другие религии, или другие личности возглавляли это движение. И я встал и пошел за ними. Он говорит, нет, другого имени под небом нету, кроме имени Иисуса Христа. И поэтому это очень важно проверить сегодня всем. Я действительно вошел в эту дверь? Я действительно что-то с себя сбросил?
Или этого во мне не произошло? Если нет, то есть время еще пересмотреть, осмотреться и сделать выводы соответствующие. Поэтому это шаг номер один – войти в правильную дверь, в правильное учение Иисуса Христа, войти в правильное понимание Его прямой речи, которую Он оставил. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Правильно это понять, правильно это пропустить через себя. И вот тогда можно гарантированно сказать, что я, Господи, вошел на территорию Твоего Царствия. Потому что кто прошел эту дверь, он вошел на территорию Царствия Божия, где царствуют другие законы, другие принципы, где праведность, мир и радость во Святом Духе. И это где не пища и не питье. И человек, прошедший эту дверь, он может четко сказать: да, я знаю, у меня был период жизни до, когда я был за дверью, и когда я вошел в эту дверь и стал членом его тела, членом его поместной церкви. А второе, что надо сделать, чтобы гарантированно быть спасенным, это успеть войти в правильную дверь. Вы говорите, настанет время, когда отец, хозяин, затворит дверь. И тогда будут стучаться и просить: пусти, разреши. И, соответственно, никто не будет допущен. Мало знать имя Иисус, мало понимать, что от меня требуется, важно успеть войти в эту дверь. К сожалению, далеко не все уже успели. Есть множество случаев в моей практике, когда я говорил: я успею, и не успели эти люди. И конец был очень-очень печальный. Слава Богу, что большинство присутствующих здесь, они успели. Но есть те, которые еще на раздумье стоят. Есть те, которые еще думают, войти или не входить в эту дверь. Поэтому, если вы ознакомлены, если все условия созданы вам Христом, то теперь от вас требуется принять соответствующее решение и сказать: встану и пойду, как мы слышали, к Отцу моему. Это то, что от нас зависит. Потому что множество людей в конечном итоге не успеют. И важно, войдя в эту дверь, проверить сегодня, как я исполняю правду Божию. Отойдите, говорит, от меня, делать или неправда. То есть, идя по этому пути уже, пройдя тесные врата, посмотреть, не расширяю ли я этот христианский путь, уже пройдя эти врата, не пытаюсь ли я уже на пути следования что-то себе позволить, разрешить, чтобы мне как бы было комфортнее, удобнее дальше идти. Я же уже спасен, я могу себе позволить теперь многое. И люди искусственно, к сожалению, некоторые пытаются расширить христианские узы, христианские габариты, уже идя по этому пути. Хорошо начиная, далеко не все хорошо заканчивают. И поэтому Господь говорит: я в конечном итоге тебя спрошу, как ты исполнял мою правду? Потому что мое царство – это моя праведность, это мои отношения со мною, это мой сердечный мир – моя радость, которую я даю, неземного происхождения, было ли у тебя это?

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Невозможно, как первые шаги сделать, прийти ко Христу, покаяться, принять крещение. Там огромные усилия надо, чтобы победить то неверие и те силы зла, которые ополчаются. Чтобы решиться на этот шаг, это огромные нужные усилия. Подвязаться, проявлять мужество и твердость. Но также и последующие хода, и года, исследования тоже необходимо. Подвязание, то есть старание максимальное, усилие с моей стороны. Если так служат руки, опустив руки, если все так налегке, то хорошо не закончится. Потому что наш путь вверх идет, и мы должны это все помнить и учитывать, и, соответственно, всегда себя сверять. Господи, не на опасном ли я пути? Проверь, посмотри, как в свое время переживал об этом Давид. Дай мне пересмотреть, Господи, меня не занесло никуда. Я ничего не стал брать из этого мира. То, что в глазах твоих, оно совершенно обесценено и, более того, порочно и греховно. Не стало ли это частью меня? Не увлекло ли меня что-то из этого мира, из того, что он предлагает сегодня, чтобы меня отвлечь, завлечь, увести в сторону? А я думаю, я уже христианин со стажем, мне уже море по колено, я уже все знаю, все умею, меня уже это как бы не касается, мне это не грозит. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Поэтому давайте, друзья, сегодня каждый, кто и давно идет за Христом, перепроверим, не расширил ли я в своем сознании этот узкий путь тернистый, не пошел ли я за большинством, не пошел ли я где легче и проще. Если я успел, слава Богу, войти в правильную дверь и в правильное время успел, а дальше он меня тестирует. Да, ты ел и пил предо мной, да? Я тебя учил, да? Это хорошо. А чему ты научился? А чему ты последовал в конечном итоге? А чему ты внял? И какие изменения, преображения в тебе произошли? Что толку от моего питания? Что это тебе дало? И чему в конечном итоге ты от меня научился? То, что ты просто ел и пил? И учился в моем классе? Но я, когда приходил с определенными требованиями, экзаменами к тебе, зачетными, то я видел, что ты не сдал ни одного. Ты совершенно не переживал об этом, что ты не аттестован ни по какому предмету, а только то, что ты крестился, причастился, и дальше никаких перемен, движения вверх в тебе нету, и ты даже об этом не волнуешься и не переживаешь. И он вынужден нам напоминать о себе. Обратите внимание, посмотрите на себя, насколько сегодня этот путь, который вы встали, насколько он христианский, насколько Господь радуется, что вы идете за ним, и есть положительная динамика. И Господь хочет, чтобы его дети шли не в тоске, не в унынии, не в волнениях, не в сомнениях, не на последнем издыхании. Это крайне неприятно Христу, когда те, которые идут по его пути, идут за ним, вслед, как он сказал, следуй за мной, и которые чувствуют себя обессилевшими, которым приходит уныние, которые живут такой безрадостной, неинтересной жизнью. Это крайне печалит нашего Господа Иисуса Христа. Он говорит, все обладатели узкого пути, все следующие за мной, все возрожденные мною, все, кого я называю своими детьми, которые не отстают в духовном развитии, это самые должны быть счастливые, самые радостные, самые благословенные люди. Потому что мы пошли с вами за тем, на ком елей радости был более чем на ком-либо. В первой главе к Евреям мы читаем цитаты из Псалмов, что он был действительно за то, что возлюбил правду. Возненавидел беззаконие, посему помазал Боже Бог твой елеем радости тебя более, чем соучастников твоих. То есть на голове Иисуса Христа были самые большие источники елея радости, прямо с неба. Он был самым радостным человеком, самым счастливым человеком. И вот эту радость он принес нам с вами. И он хочет, чтобы его последователи, которые вошли на территорию его царствия уже здесь, если я действительно на территории его царства, если я не сбился с пути, не расширил этих габаритов, если я пошел в правильную дверь, в правильное время, если я действительно иду за ним, мир и радость всякому, кто делает доброе. То есть проверьте себя сегодня на фактор, в каком состоянии,

0: состоянии духа и души вы сейчас находитесь здесь. Вы чувствуете себя самыми счастливыми, самыми благословенными. Я в дверь правильную вошел. Я на правильном пути стою. И как результат этого, как свидетельство от Бога мне, меня просто распирает от радости, от восторга. Я иду за Христом, а Он мне со своей головы, елей радости, дает в мою жизнь, потому что я стараюсь сделать то, что Ему угодно. И Он говорит, я вам принес радость мою, радость совершенную. Я, говорит, вам эту дам радость, 16 глава Иоанна, 22 стих. Я, говорит, этой радости моей у вас не отнимет никто вовек. То есть вот ту радость совершенную, которую я принес вам, моим последователям, на основании чего вы можете проверять себя, все ли у меня хорошо с Богом, или я только внушаю себе. Если скорбь и теснота, если на душе кошки скребут, если забыл, когда последний раз радовался радостью совершенную, если волнение и беспокойство, задай сегодня вопрос, а не сбился ли я с пути? Почему меня вот это не сопровождает? То, что обещал Христос правильным последователям. Что надо одевать маску и скрывать истинное свое состояние дел и положение дел, что оно совсем не фонтан, совсем не так, как, может быть, я показываю это людям. И Господь сегодня хочет нам это предложить и говорит, вы знаете, что я обещал вам, и я готов это выполнить, что вы будете иметь во мне мою радость совершенную. Это 15 глава Иоанна, 17 глава, чтобы, говорит, эта радость моя совершенная была в вас, когда он молится в первосвященнической молитве. Вот я, говорит, полюбил Отца, я с Ним заодно, я исполняю Его заповеди, и потому, говорит, я сегодня это вам говорю, чтобы и ваша радость была совершенная. Если хотите, говорит, быть обладателями той радости, как элемент Царствия Божия, и как доказательство, что вы на верном пути, что Господь вами доволен. Посмотрите, как вы любите Отца. Говорит, я люблю Отца, я пребываю в Его любви, и потому обладаю этой радостью совершенной. И хочу, чтобы этой же радостью обладали и вы, донести ее до вас. Если, говорит, вот так же будете стараться любить мое слово, любить меня, как я влюблен в заповеди Отца, и делаю то, что Ему угодно, и Он мне посылает и посылает эту радость, и я готов ее делить с моим телом, я готов ее разделять. Но я даю это тем, кем я доволен, кем я вижу, что он подвизается, старается, что он делает все, что от него зависит. Даже когда не получается, он переживает и волнуется, говорит, нет, Господи, я не могу впадать в уныние, ибо это удел людей последнего времени, что уныние захватит весь мир. И цель дьявола, чтобы и церковь пребывала в этом, чтобы люди, приходящие в поиски сюда, видели здесь унылые и угрюмые лица. Видели несостоявшихся христиан и думали, вот такое христианство, унылое, неинтересное, некомфортное. Он говорит, нет, здесь тем, кто живет со мной в дружбе и в мире, с моими заповедями, у того сердце разрывается от любви. Сердце разрывается от восторга, потому что он попал в территорию царствия моего, а там, со мной, где правильные со мной отношения, там мой мир превыше ума и радость. Который говорит, она совершенная. Вы знаете, чем совершенство, совершенная радость отличается от несовершенной? Что несовершенная, она очень кратковременна, а совершенная никогда не заканчивается. Вот ее разница. Если она совершенная, то она никогда от обстоятельств не зависит. Если она во мне поселилась, никто у меня, ни мир Божий, как элемент царствия, ни радость, которая также в этом царстве, не отнимет, потому что есть хозяин этого царства, который бледет, если ты попал в мое царство, я обеспечиваю тебе правильное отношение со мной и мир и радость. Говорит, я, говорит, дам вам эту радость. И никто у вас ее не отнимет. Никто. И поэтому сегодня давайте проверим, друзья, не на опасном ли мы пути. Все ли у меня нормально со Христом? Есть ли у меня вот этот елей сегодня на моей голове? Не оскудел ли он? Или я только живу в прошлом, что когда-то у меня была радость, восторга, что я ко Христу пришел? А сегодня у меня нет, потому что обстоятельства жизни меня так задавили. Я так смотрю на них много и часто, что я не могу сегодня радоваться совершенной радостью, которую Господь отпускает на территории своего царствия. И если я на этой территории, я должен быть обладателем этих качеств. Я должен чувствовать, как это меня сопровождает. А если нет, задаться вопросом, Господи, где сбой произошел? Что случилось со мной? Где я отступил? Где я доказал, что я люблю себя или чего-то больше, чем Тебя? ты возлюбил Отца, Его заповеди, и потому, говорит, я пребываю в Его любви. И это говорю вам, чтобы и вы прибыли в любви моей таким же образом, и чтобы радость ваша была совершенной. И этой радости у вас не отнимет никто никогда. Совершенство этой радости, которую принес Христос, мало того, что она никогда не прекращается под влиянием внешних факторов, она состоит сама из многих компонентов. Если мы хотим сегодня радоваться вот этой совершенной радостью, которую гарантировал Христос своим правильным последователям, вошедшим в правильную дверь в правильное время и идущего правильным путем, и Он гарантировал эту совершенную радость. Вы знаете, из чего она состоит? Из каких компонентов? Вот то, что радовался Христос, о чем? Он радовался, прежде всего, когда ученики, помните, давали Ему отчет, что они бесы повинуются. Он говорит, этому не надо радоваться. О чем надо радоваться? Что имена ваши написаны на небесах. Вот о том радуйтесь. Что имена ваши написаны на небесах. Если эта запись произошла однажды, и если наше имя там не вычеркнуто, оно по-прежнему там, золотыми буквами написано рукой Христа, это моя дочь, это мой сын, я записал тебя в книгу жизни. Повод по этому поводу радоваться есть? Независимо ни от чего. Чего бы ни случилось, я помню, что мое имя не вычеркнуто там. Я буду там, меня вспомнят, когда будет перекличка небесная. Мое имя там прочитают, и я ради этого дня живу. Я знаю, что он будет, и сегодняшние обстоятельства жизни, сегодняшнее неустройство ничего не значит по сравнению с той записью. И сегодняшние успехи или неуспехи, они не мешают мне, потому что у меня радость совершенная от совершенного Христа. И я благодарю Господа, что однажды я сделал этот ход к Нему, и Он меня записал по выходу из воды, после крещения записал мое имя в книгу жизни. И Он не изгладит это имя, потому что я Его люблю. Потому что я стараюсь жить Его заповедями. Потому что я стараюсь бежать в Дом Божий, чтобы услышать, что Он еще хочет от меня. Я хочу быть обладателем этой радости, чтобы когда у всех все погаснет в глазах, когда все будут в страхе и в ужасе, чтобы люди бежали на меня, как на что-то светлое, на что-то небесное, и сказали, за счет чего ты живешь, за счет чего ты не сгибаешься, кто тебя держит, почему блеск в твоих глазах, и чтобы вы могли засвидетельствовать людям, потому что у меня радость совершенная, а у вас несовершенная. У вас так быстро она прошла от ваших приобретений, от ваших успехов, устройств, от ваших дипломов, женитьб, рождения детей. Это все как бы мимолетно. Очень быстро вся эта радость растворится. И она не поможет вам. Но радость совершенная – это та, которая вечная, которая основана на Христе, на Его заповедях, которая основана на моем отношении к этим заповедям, потому что если я отношусь к ним бросово, то не видать вам этой радости совершенной. Если вы не влюблены в Христа и в Его Слово, не видать вам этой совершенной радости. Потому что только там сокрыто. Для меня, как говорил мне когда Давид, что для меня действительно это великая радость соприкасаться с Божьим Словом. Я радуюсь Слову Твоему, как человек, который великую прибыль приобрел. Знаете ли вы вот эту радость? Дать вам миллион или дать вам откровение Слова Божьего? Что вы выберете? Я скажу точно, я выберу точно откровение. Ни миллион, ни десять, ни сто не возьму. Бог знает. Оно радует для меня больше, намного больше, чем любые подарки людей. Это радость совершенная, а это несовершенная. У меня были случаи, когда люди мне решали проблемы очень существенные. И я был очень благодарен им. Материальные, душевные проблемы. Когда на раз-два просто сваливались такие суммы, о которых я даже мечтать не мог. Ну, радость на полчаса, на час. Потом как пришло, так ушло, раздал, и все. А когда Бог откровения посылает, когда Бог дает заглянуть в тот мир иной, когда Бог прочувствовать дает глубину своего слова, и как оно ценно и дорого, и как оно будет решающим при переселении туда, и что оно может сегодня дать мне на этой земле уже, вот тогда хватаешься за это слово, держишься, говорю, Господи, не отпущу. Господи, буду дорожить этим откровением, потому что это мое теперь. Пускай не поймут никто. Пускай не оценят, но я-то знаю, что это от тебя пришло в мою жизнь, и оно меня будет держать, когда все не будут держаться уже за тебя, а я буду держаться благодаря этому откровению свыше, пришедшему в мою жизнь, и оно мне поможет, потому что это слово растворилось внутри и сделало меня частью тебя, часть Господа и его народ. Что мы наречены, на нас наречено его имя. А когда нарекалось имя, Бог говорит, я мое имя нарекаю на храм. Это значит, я делаю это частью себя. Я делаю себя хозяином. Все мое становится достоянием этого храма. И если он сегодня назвал нас своими и дал нам свое имя в помощь, в поддержку, в благословение и распространил все благословения на нас ради себя самого и говорит, все мое, твое. Это ли не повод сегодня радоваться совершенной радостью? Господи, ради твоего имени ты все свое сделал моим. Ты вошел в мою жизнь и сделал меня твоей частью, причастным божеского естества. И меня никто никогда не оторвет теперь от этого, как сказал апостол Павел. Ничто, ни жизнь, ни смерть не могут отлучить меня от любви Божьей во Христе Иисусе. Это совершенная радость, друзья, запись в книгу жизни. Обладание именем Иисуса Христа на земле, что мы ходим под печатью этого имени, защищенные этим именем, становимся частью Господа через это имя. И по этому каналу нам поступают всякие блага, которые мы даже до конца не понимаем. И порой так мало мы по этому поводу радуемся. Так мало ценим и дорожим этими источниками, потому что не понимаем до конца, что значит быть носителями имя Иисуса Христа. Что значит быть крещенным во имя Господа Иисуса Христа. Какая это силища, какая это перспектива, какая это власть. Многие ли сегодня это радуются, у кого уже 20-30 лет, у меня уже 51 год назад, это вхождение в имя Господне, как в башню. Многие ли сегодня способны вспомнить это вхождение и оценить с годами больше и больше и радоваться этой совершенной радостью? Я причастен Господу. Он моя глава, и от Него должно исходить ко мне вот эти импульсы и с возможностями, способностями, которыми Он только один обладает. И написано в 15 главе, в последнем стихе, под 15-м псалме, что полнота радости пред Твоим лицом. Радость, действительно, полнота радости пред Твоим лицом. Вот эта совершенная радость, это быть пред Его лицом. Лицо Божье – это Иисус Христос. Вы знаете, что мы сегодня все пришли пред Его лицо? Он сегодня здесь. Он сегодня нам проповедует, дышит на нас, советует нам. Говорит, вот здесь открывается полнота радости. Но загляните вы в мои очи, услышьте вы меня, отреагируйте достойным образом и уйдете восхищенными мною. Уйдете с радостью, даже когда внешние обстоятельства не поменяются, внутри что-то поменяется. Элементы Царствия Божьего заговорят под движением Слова и Духа и твоего отклика. Подтвердит тебе Господь, что ты на правильном пути, что ты на территории Его Царства находишься. И Он тебе дает свидетельство, восстанавливая отношения с Ним через наше покаяние, исповедание, серьезные отношения, дает нам свой сердечный мир и, как следствие, радость. Я думаю, многие понимают, о чем я говорю. Не раз вы уходили отсюда в измененном состоянии духа и души, да и тела. И Он сегодня хочет еще раз эту баню водную подарить всем, кто пришел встречаться с Ним сегодня. То есть сегодня пришел проверить себя, Господи, не на опасном ли я пути. Господи, прошел ли я тесные врата? Подвязаюсь ли я сегодня? Не опустил ли я рук? Не дрожат ли у меня колени? Перед обстоятельствами, которые я слышу, они все только нагнетаются и нагнетаются в мире сём. Люди больше и больше боятся и будут дальше унывать и приходить в депрессию. И вот здесь нужна церковь на вершине горы. Вот здесь должны мы с вами, сияющие, любовью к Иисусу Христу и к этому обществу, которое погибает, чтобы помочь многим прийти в Царство Божие. И он говорит, что действительно это важно, чтобы мы вот этой радостью могли наполнять нашу жизнь. Но думали ли вы когда-то, какая радость самая большая для Иисуса Христа? Когда мы читаем послание к евреям в 12 главе, взирая на начальника и совершителя веры наш, Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест. Это 12 глава, 2 стих к евреям. Взирая на него как на начальника и совершителя веры нашей, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрег посрамление и воссел в конечном итоге одесную Бога во славе Отца. О какой радости идет речь? За какой радостью с небес к нам пришел Иисус Христос? Тебе что, мало было радости, когда тебе пели ангелы? Находиться в полной чистоте, в полном довольстве, когда все устроено по-твоему, чтобы царство твое уже на небе есть, и хочешь, чтобы на земле было такое же, ты пришел. Что тебе не хватало на небесах? Ради чего ты воплотился и пришел в человеческом облике сюда? И вместо, говорит, предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление. Что за радость, за которую он пришел, которая ему впереди его ожидала? Это не что иное, друзья. Хотя его ожидал крест, его ожидала смерть, его ожидала чаша гнева Отца. Он говорит, а я пришел сюда за радость. И после креста меня ждет радость. На подвиг души будет смотреть с довольством. 53 глава Исаии. Он пришел сюда за радостью нашего с вами возрождения. И говорит, женщина, когда рождает, терпит скорбь. А когда родит, не помнит скорби от радости. Ибо пришел час ее. Вот для того, чтобы заполниться полностью совершенной радостью и ее потом подарить нам, ему надо было сначала пройти крест, пройти смерть, пройти оплевание и уничтожение, пройти вот эти муки адовые. И вот в этих муках родить нас с вами, родить свою церковь. И любое покаяние сегодня, любое рождение свыше, любой человек, сегодня откликающий на призыв Иисуса Христа, это дополнение радости Иисусу Христу как главе. Вот этой совершенной радости. Говорит, я по-другому радоваться сегодня не могу. Я хочу, чтобы все были спасены. Я сегодня все делаю, чтобы люди откликнулись. И вот это моя совершенная радость. Не только то, что я люблю Отца. И ради этой любви я исполняю Его волю. Я исполняю Его заповеди, чтобы сегодня открыть вам свою дверь и держать ее открытой, пока все желающие туда войдут. Это будет самая большая моя радость, когда входит праведник, входит грешник на эту территорию. И помните 15 главу Луки, перечитайте дома. Там во всех трех случаях идет речь о радости после потерь. 99 праведников или 99 овец оставляет, идет искать одну заблудившуюся и говорит, что он говорит? «Порадуйтесь со мною». Я нашел заблудшую овцу. Вот в чем совершенство еще радости, друзья. Это способность радоваться с радующимися. О чем особенно совершенной радости. Далеко не все способны радоваться с радующим. Вот представьте себе, вы искали там драхму, потерянную в своем доме, нашли и вышли на улицу, и всем соседям говорят, я нашла, порадуйтесь со мной. Многие с вами порадуются. Ну, ты нашла и нашла, мне-то что от этого? Я не терял, я ничего не находил. То есть я не могу с тобой радоваться. 99 оставил, в горах пошел, искал, нашел заблудшую овцу. Говорит, порадуйтесь со мной, я нашел заблудшую овцу. И вот так, говорит, бывает на небесах, более радости об одном грешнике кающихся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вот так на небесах, говорит, больше ангелы будут все радоваться об одной вот этой, который созывает всех соседей, порадуйтесь со мною. А соседи не понимают, в чем-то надо радоваться. А хозяин понимает. Это все образ, друзья. А потом уже о блудном сыне тоже показывает, что пришел, отец радуется, веселится, пир уже устроил. А старший сын, который никуда не уходил, он негодует, ропчет. Он говорит, не должно ли было и тебе, заканчивается эта глава, не должно ли было и тебе вместе радоваться и веселиться? Вместе с нами, вместе с ним, потому что он был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Старший сын не радуется, потому что он завязан на материальном. Он никуда не уходил, он служит Богу, вроде бы служит своей семье. Он говорит, ты мне даже козленка не дал порадоваться. Ты мне сказал, что все твое, мое, а теперь еще этот пришел на хлебник. Значит, уже и на него надо делить. Он сразу прикинул, посчитал. Зачем ты, откуда ты взялся? Ты уже свое прогулял, уходи. Нету радости. Отец радуется, веселится, а сын старший нет. Который здесь, в пределе. Который никуда не уходил, который трудился вроде на отца, но не приобрел качество отца, свойства отца, так и не понял, по поводу чего отец радуется. Вот эту способность радоваться с радующимися Иисус привлекает сегодня, пытается предложить нам. Это вот это тоже то, что вас приведет к совершенной радости. Если вы хотите обладать совершенной радостью, которую никто не отнимет, не только осознавайте принадлежность, не только верьте в обетование Христа, не только верьте в перспективу, что вас ждет, но проверьте сегодня себя на этот фактор, как вы цените и дорожите братьями и сестрами, которых Господь призывает. Как вы дорожите, как вы радуетесь с любым покаянным человеком. Как вам не безразлично то, что происходит на территории Царствия Божия. Проверьте себя, это радость за другого. Это, говорит, особенность Иисуса Христа. Он радуется за нас с вами. Он бы мог бы не радоваться. Какая ему разница? Больше, меньше. У него все в достатке. Но он радуется по поводу любого приобретения, любого покаяния. Снова запускает этот механизм радости, и все небо заставляет радоваться. Вот там, где чувствования Христовы работают, там, где Царствие Божие в силе, там радуются все по одному поводу. Ну, грешник показывает, что хорошего он сделал, что он привнесет в это царство. А небо знает, это ради Христа. Это его жертва не напрасна. Это еще один... И он как основатель этой жертвы, он радуется за любого и предлагает, ну порадуйтесь же вы со мной, ну порадуйтесь, я же нашел. И вот это действительно, кто способен вот так радоваться за другого, вы действительно на территории Царствия Божия. Вы действительно попали под этот елей радости. Вы радуетесь за другого. И блаженнее давать, нежели принимать. Христос себя отдал целиком и полностью, выложился на этой дистанции, отдал себя ради нас, чтобы мы обогатились его нищетой. И он радуется, когда есть те, которые обогащаются, которые берут его за основу, которые идут за ним, он радуется за каждого человека и призывает сегодня нас к такой радости. Говорит, ты хочешь проверить себя и свои кондиции? Ты хочешь проверить, в царстве ты или вне? Спасен ты или не спасен, даже более радикально. И проверь, как сегодня откликается у тебя рождение свыше других людей. Как сегодня откликаются те или иные успехи жизни на территории церкви кого-либо. Не завидуешь ли ты, не завистлив ли ты от того, что я добр. Проверь сегодня, это мощнейший такой показатель. Я с Христом связан его чувствованиями. Я дорожу, я ценю, я радуюсь другими. Я радуюсь радостью другого. Радостью Иисуса Христа, радостью брата и сестры закончится все тем, что в Откровении мы читаем, целый хор спасенных людей будут хором говорить громогласно, как шум вот многих. Возрадуемся и возвеселимся, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Вот будет апофеоз радости, ради чего Бог все создал, всю эту вселенную, приготовить себе возлюбленную, невесту свою, голубицу свою и поставить пред собою в радости. Вот ради этого всего закручена вся история. И он идет к этой радости. И вместо предлежащей радости претерпел крест. Какая же его высшая радость Христа? Какой высший элемент в его совершенной радости, которая всегда была при нем? Это вот тот день, тот час, то мгновение, когда он соединится со своей возлюбленной в небесах. Когда жених и невеста составят одно. Когда все придут в восторг от этого убранства, от этого брака, который он готовит. И весь хор будет говорить, возрадуемся, возвеселимся, ибо наступил этот брак. И жена приготовила себя. Вот ради этой радости, самой вожделенной, Бог историю всю эту запустил. И слава Богу, что ты попал в число тех, кто носит имя Иисуса Христа на себе и кто готовится к этому браку. Только не отойди в сторону. Только не говори, что мне трудно, мне тяжело. А проверь себя, Господи, что недостает сегодня, чтобы мне быть радостным, довольным и счастливым. И восхищаться вот тем положением и тем браком будущим, который будет главным элементом восторга и радости Иисуса Христа. И поэтому, когда Христос только воскрес, Он уже видел будущее свое, и Он ученикам деморализованным говорит: радуйтесь, возвещайте весь, что Я воскрес, радуйтесь, возвещайте всем, что увидели Меня, все совершилось для вас, дети Мои, не бойтесь никого, Я все держу под контролем, радуйтесь, еще говорю, радуйтесь. Поэтому Павел, понимая это больше, чем кто-либо, дает заповедь, прописывает: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья. Друзья, давайте исполнять волю Божью, а воля Божья, чтобы я всегда был радостен, за все благодарил и не приставал молиться. Это воля Божья, это не просто предложение, это воля Божья. Если не получается, ищите причину, почему этот елей радости до вас не доходит, где в вашей голове что-то не смыкается, где в познании не достает что-то, где-то по жизни вы увлеклись чем-то другим. Почему Бог перекрыл вам этот краник? Почему у вас нет радости божественного происхождения? Почему у вас радость несовершенная, такая короткая? И взмолитесь Богу, попросите: Господи, дай нам этой радости, мы пришли на ней к Тебе. Мы хотим исправить свои кривые пути. Мы хотим изменить то, что должно быть изменено. Мы хотим действительно быть на территории Царствия Твоего и быть обладателем Царствия Твоего и совершенной Твоей радости. Да поможет нам в этом Господь. А Он об этом молился в 17 главе Евангелия от Иоанна, чтобы вот эта совершенная радость, которая была во мне, да в них будет. Он просил об этом Отца, чтобы эту совершенную радость, этих компонентов, состоящую, о чем я сказал, о многом еще не договорил, что еще она состоит, чтобы она была в нас. Аминь.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня с нами Алекс, представитель Департамента труда и промышленности. Здравствуйте, Алекс. Мы рады, что вы снова с нами в эфире. Алекс работает риск-менеджером в отделе охраны труда и здоровья. Мы пригласили Алекса для того, чтобы поговорить об услугах, которые представляет отдел для русскоязычного населения штата.
2: Благодарю вас за приглашение. Большое спасибо.
1: Алекс, для слушателей, которые еще не знают, расскажите, чем занимается Департамент труда и промышленности?
2: Департамент труда и промышленности – это агентство штата, которое обеспечивает безопасность труда и равенство прав работников в нашем штате, независимо от языка, на котором они говорят. Мы помогаем работникам разобраться в трудовом законодательстве, обеспечиваем соблюдение законов о минимальной заработной плате, о возмещении ущерба, охране труда, регистрации строительных подрядчиков и по многим другим вопросам. В отделе охраны труда и здоровья наша главная цель – это предотвращение несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах. Наша роль – обеспечивать безопасные и здоровые условия труда для работников. Мы являемся частью федеральной ОУСА, Управления по охране труда, часть Министерства труда США.
1: Какие услуги предоставляются публике?
2: В нашем отделе я работаю в программе консультаций. Эта программа помогает работодателям развивать, осуществлять и поддерживать эффективные программы безопасности. Мы обеспечиваем руководство и стремимся поддерживать самостоятельность работодателей в предотвращении несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах. В нашей программе существует 4 дисциплины. Консультанты в этих дисциплинах помогают работодателям определять опасности на рабочих местах и контролировать их. И также они оценивают программы предотвращения несчастных случаев, используемые работодателем. Дисциплины являются безопасность и промышленная гигиена. И консультанты в этих дисциплинах помогают работодателям находить опасности на рабочих местах и контролировать их. Также они оценивают программы предотвращения несчастных случаев работодателя. Управление рисками – это моя дисциплина. Риск-менеджеры сосредоточиваются на активном предотвращении несчастных случаев и на эффективных методах работы с заявлениями на компенсацию. Используя анализ данных, риск-менеджеры обеспечивают работодателей важной информацией и помогают им в организации наиболее безопасной рабочей среды. Также в экономии финансов за счет более низких страховых выплат. И у нас тоже есть эргономисты, Наши эргономисты помогают работодателям адаптировать работников к рабочему месту и сделать его благоприятным, удобным и безопасным для организма.
1: Спасибо большое, Алекс. Судя по всему, работы у вас очень много. Ну, а сколько стоят ваши услуги?
2: Все наши услуги бесплатны для работодателей, оплачивающих страхование своих работников.
1: А каким образом работодатель может запросить эти услуги?
2: Наши услуги можно получить, просто позвонив в ближайший к вам офис Департамента труда и промышленности. И, конечно, можно также посетить ближайший офис и поговорить с представителем нашего отдела обслуживания клиентов. Также можно получить наши услуги онлайн на нашем публичном сайте. И если можно, я бы хотел тоже дать мой телефонный номер, чтобы можно было позвонить и мне тоже.
1: Конечно. Номер телефона скажете в конце программы. И я бы еще хотел уточнить, доступны ли эти услуги на русском языке?
2: Да, они доступны. Наши услуги доступны и на русском языке. Мы используем телефонную связь русскоязычных работников, таких как я, и переводчиков в случае необходимости. И мы также переводим документы на русский язык, если это необходимо. Это берет время, но мы это тоже делаем.
1: Спасибо большое, Алекс, за такую подробную информацию. И расскажите, пожалуйста, куда могут позвонить в случае, если нужно будет обратиться к вашим услугам.
2: Мой телефонный номер – это 360-899-6335. И даже если я не являюсь самым правильным человеком, я буду рад помочь и понять, кто правильный человек, с которым нужно разговаривать. Так что можно позвонить мне, можно пойти в ближайший офис, как я сказал, можно посетить наш публичный сайт онлайн. Есть много путей получить нашу помощь.
1: Спасибо большое, Алекс. Итак, дорогие радиослушатели, если вам нужна будет более подробная информация, вы можете позвонить Алексу на прямой телефон 360-899-6335. Всего доброго, до свидания.
2: Большое спасибо вашей радиостанции и вам за то, что вы уделяете внимание этой важной теме.
3: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
4: NBC News Radio, I'm Scott Carr. President Trump says Iran should raise the white flag of surrender as the 60-day negotiation period between the countries ends. Trump tells Fox News the deal aimed to put a pause on fighting, as well as reopen the Strait of Hormuz, has expired. Trump went on to say he has no schedule and that he's not in a hurry to end the war with Iran. Trump also warned the U.S. will heavily bomb the nation of Oman if it gets in the way of the U.S. reopening the Strait. Parts of the Ohio Valley and Mid-Atlantic face more flood threats tonight. Level 2 out of 4 flash flood risks cover parts of Ohio, Kentucky, Virginia, and nearly all of West Virginia. Forecasters say there's a threat of damaging wind gusts in Tennessee and North Carolina. This as flash flooding across Indiana is finally beginning to recede. 7 people died as the result of the flooding over the weekend. The Ethics Committee in the U.S. House has confirmed it's investigating Democratic Representative Jimmy Gomez of California for alleged sexual misconduct. Here's Dina Kodiak.
5: The committee says it's reviewing claims that Gomez may have acted inappropriately with a House staffer. The committee did say that opening an investigation does not mean Gomez broke any rules. The investigation began after reports claimed Gomez was seen kissing a younger aide in 2023. More allegations surfaced during the committee's review. And today, Gomez admitted to mistakes but denies breaking any laws or rules. I'm Dina Kodiak.
4: A preliminary autopsy on American actor Hayden Panettiere has found no signs of trauma that contributed to her death. The 36-year-old was found unresponsive Sunday inside a home in Greenville, South Carolina.
6: Multiple reports say Panettiere died from an apparent drug overdose, though the official cause and manner of her death are pending further investigation. Three states will hold primaries on Tuesday, while California holds a special U.S. House election. There will be primary races in Alaska, Wyoming, and Florida. Scott Carr, NBC News Radio. The new border security construction that's been going on in Big Bend National Park in Texas is on hold. That's according to the head of Customs and Border Protection, Rodney Scott, who says he'll now meet with local leaders and local law enforcement to guide a path forward. Business advocates have been warning the new security construction is going to devastate the region's $56 million tourism-based economy.
7: Headed to Big Bend National Park last night. I put a pause on all activity in that park. Do a personal evaluation, talk to some stakeholders.
6: Officials say that section of the border sees the lowest illegal crossings in the Southwest. After more than 40 years in Park City, Utah, the Sundance Film Festival is moving its new home to Boulder, Colorado. Beginning with the upcoming festival scheduled for January, as Keenan Dixon reports, the festival is expected to bring thousands of film fans and businesses are getting ready.
8: Airbnb is offering incentives to get Boulder homeowners to rent out their places. The company is giving out $200 bonuses to people listing their homes for the first time. To qualify for the bonus, people will need to list their entire home for rent and secure a booking before the end of the year with guests staying in January. Boulder is becoming a rental hotspot for the end of January with Sundance Film Festival taking place for the first time in Colorado. Airbnb says more listings will help keep prices down for guests.
6: The defense for the mother in Massachusetts accused of murdering her three children continues tomorrow. Lawyers for Lindsay Clancy started calling family members to the stand after the prosecution rested its case earlier Monday. Clancy's mother and sister testified about what they call Lindsay's unsettling behavior before the killings. Clancy's admitted to killing them but pleaded not guilty based on an insanity defense. A release date's been announced for Marvel Studios' Ghost Rider, starring Ryan Gosling. It's set to hit theaters July 28th of 2028. It was revealed last weekend that Marvel Studios' X-Men reboot will be released May 5th of 2028. Scott Carr, NBC News Radio.
9: This is Martha Norwalk. Every Sunday morning, beginning at 9 a.m., thanks in part to NewProSupplements.com, we cover the world of animals. This week, August 23rd, it's an extra Sunday edition of Animal World, and I'm so excited because we get to spend it with one of my all-time favorite Animal World heroes, Dr. Jeff, Rocky Mountain Vet, will be with us live, and we'll get to know him and hear all about his incredible life of service to animals. Martha Norwalk's Animal World, Sunday morning, 9 a.m. to noon, right here on Alternative Talk, AM 1150.
10: Happy Pride, Seattle. My name is John Parker, and I'm the host of The Gaily Show. Starting June 13th, we'll be airing every Saturday at 6 a.m. right here on Alternative Talk, 1150 a.m., KKNW. We'll have the latest national queer news and entertainment with elected officials, politicos, authors, entertainers, queer journalists, and even take you inside the White House with the White House correspondent for the Washington Blade. So celebrate Pride every Saturday morning at 6 a.m. with The Gaily Show right here on Alternative Talk 1150 a.m. KKNW.
11: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
12: 声声有情
13: 1150 AM 西雅图中文电台，
12: 这里是您的信息中心，
13: 这里是您的心灵港湾，
12: 这里是您的精神家园，
13: 西雅图华人自己的中文电台。
14: 朋友们也可以在网上收听我们的节目，收听网址是 ChineseRadioSeattle.com，
15: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 APP 来收听我们的节目。
14: 我们的高清调频频道是 FM98.9 Channel 3。
15: 我们的微信平台、新浪微博和 Facebook 账号都是 Chinese Radio Seattle。
16: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。各位听众，大家好，今天是2026年8月17日，星期一，农历7月初五，我是阿佳，很荣幸在今晚为大家播报新闻。周一到周五的专题节目分别是《人在旅途》、《家庭生活》、《美国故事》、《读书观念》和《专家论坛》。周一到周五的西城夜话的话题分别是时事上岸谈、往事如风、情感夜线、经济校园和艺术人生。周五到周五的节目都是从晚上六点开始，周六的节目包括这里是江苏、心灵漫谈、评书连载、西雅图少年说、台长信箱、西城魅力说、发现无锡、心灵港湾和文学欣赏。周日的节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫以及粤语频道的节目，包括粤语歌曲、跟我学粤语、吃喝玩乐西雅图以及西城夜话。 您可以通过广播、网络、手机收听我们节目。广播频道是 AM 110或者 HDFM 98.2 Channel 3。网上收听的网址是110kw.com/online。手机收听，请下载 Chinese Radio Seattle App 来收听我们节目。
13: 汇集天下大事，聚焦华人热点。AM 1150，西雅图中文电台新闻夜线。
16: 下面播报国际新闻。今天，美伊双方为永久结束战争设定的60天谈判期限届满，但谈判协议仍未出现。伊朗一名高级官员警告，如果外交失败，德黑兰将从当前的防御状态转入全面进攻状态，并可能采取军事行动，突破美国在霍尔木兹海峡实施的海上封锁。美国总统特朗普当天表示，伊朗不会接受美方提出的停战条件，并要求伊朗投降。他还威胁说，如果阿曼妨碍美国恢复霍尔木兹的航运，华盛顿可能轰炸阿曼。阿曼目前正同伊朗磋商海峡管理方案，也是美伊之间的重要调停者。美国总统特朗普昨天下令五角大楼大幅缩减与韩国举行的联合军演，称演习成本过高，并向朝鲜发出不恰当且敌对的信号。已知自由护盾演习17日仍然按照计划启动，约18000名韩国军人参加。特朗普今天在白宫被问及金正恩为何没有回应其外交示好的时候回答，他已经答应了，并称两人彼此了解，但没有说明回应的时间、方式或具体的内容。截至目前，朝鲜官方也未公开证实双方存在相关的接触。韩国总统府表示正在评估美方的指示，希望美朝恢复对话。安全专家警告，在朝鲜持续发展核试并试射导弹之际缩减演习，可能削弱美韩联合战备和地区的威慑能力。乌克兰昨天向俄罗斯境内发动开战以来规模最大的攻击之一。俄罗斯国防部称，俄军一夜拦截822架乌克兰的无人机，其中600架飞向莫斯科。